руки. Когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я кол,